0: Орія Доноде реклама.
1: Учатген учлік. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццада пепперони и чимлик. Вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Дехканчилик ёки тадбиркорлик мақсадлари учун ер учаскаларини қидиряпсизми? Эндиликда барча турдаги ер учаскаларини e-auktsion электрон савдо платформаси орқали сотиб олишингиз мумкин. Ройхатдан ўтинг, ҳисобни тўлдиринг ва онлайн auktsion ғолибига айланинг. Батафсил маълумот e-auktsion.uz сайтида.
0: Маҳсулотлар сертификатланган, хизматлар лицензияланган. Реклама бўлимининг телефон рақами 233 40 20.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Узтелеком супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум орнига 70 000 сум. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 23.